забытых времен, в те давние дни становления племен. Под стуком копыт дрожала земля, всем детям своим жить в мире.